Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио соляной столицы.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья! Четверг, 3 сентября, по традиции переворачиваем календарь, но не теряем хорошего настроения. День будет отличным.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соляни шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу. Всем еще раз желаю доброго утра, друзья. Давайте просыпаться вместе. Четверг, тем более, да. Сентябрь продолжается. Я всем желаю хорошего пробуждения, ярких эмоций. Мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Собственно, как и меня зовут, заходите, подписывайтесь. Там я уже с утра успел поздороваться в видеоформате. Там же есть ссылка на видеотрансляцию, которая идет во ВКонтакте в эту самую минуту в группе утреннего шоу Соляни шоу. В общем, заходите, смотрите. Всегда рад мне передавать приветы. Всегда рад делиться хорошим настроением и читать ваши сообщения, которые вы отправляете во всевозможных мессенджерах, как способ достучаться. Также телеграм-канал Радио Соль ФМ работает, официальная группа радиостанции. Ну, в общем, друзья, 3 сентября. Да, сегодня можно легально, говорят, грустить под Шуфутинского. Но это не депрессия, это такой у нас культурный код. Тем более, что песни уже, сколько там, 23 года должно быть. 23 года. Подождите, 33, 93. Эх, время летит. Так, начинаем перекличку с Непятогорска. Андрюха, доброе утро. Плюс 8 градусов, днем 20 сегодня ожидается. Переменная облачность чудесная, на самом деле. Погода, хочется сказать, такое настоящее уже бабье лето. Сентябрьское начинается. А вон в Красновишерске дождь. Доброе утро, Оля. Погода так себе. Дождь, дождь и еще раз дождь. Осеннее настроение такое, да? Ольга отправляется кофе пить. Вчера хоть в лес, пишет Ольга, успела сходить, а то по прогнозу все дожди обещают. Всем хорошего дня. Вчера, кстати, у меня друг из Чусового ехал, говорит, по дороге дождь, дождь и еще раз дождь. Хотя в Перми в этот самый момент, в общем, такая переменная была облачность. Я говорю, смотри, только сюда не привези этот самый дождь. Мы как-то без дождя пока еще поживем. В Красновишерске 13 градусов, туман, слабый дождь. Дождь, и днем сегодня 21, но вроде днем дождя не будет, к вечеру обещают. Вот как-то так. Ольга выкладывает фотографии с осеннего леса, прогулки по красновишерским лесам, грибы. И Ольга снимает семью мухоморов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как группа мухоморов не притаилась на полянке. Прикольно выглядит. Вот так вот хочется тоже сходить погулять в лес, подышать этим самым осенним воздухом и поймать этот самый осенний вайб. Но вот пока лично у меня времени позволяет это сделать. Я надеюсь, что во второй половине сентября, может быть, появится эта самая возможность. А пока, знаете ли, сентябрь начался, дела, заботы. Вчера он 3 часа простоял на заправке. Ну, я понимаю, что это такая классическая уже схема. Но я счастлив, потому что я заправился. Очередь, наверное, 2 километра была. И самое вот в этой очереди обидное, это когда, наверное, бензин заканчивается, а ты все еще в очереди. Я, в принципе, готов там 3 часа простоять. Главное, чтобы он перед носом у тебя не схлопнулся. Вот это тоже такая важная тема. В общем, друзья, такое пожелание. Обычно говорят, желаю, чтобы машина на морозе заводилась. Тут я желаю, чтобы машина без бензина заводилась. Так, что там?

Продолжаем утреннюю перекличку. Краснокамск, на связи Александр. Привет, доброе утро. 14 градусов в эту самую минуту днем сегодня до 24. И теплая погода ожидается. Но я так смотрю на свой прогноз, который у меня здесь. Сегодня реально самый теплый день. Наверное, на этой самой неделе. Завтра вот грозы обещают. Это по Перми сейчас, если что. Да. А вот с воскресенья-то вроде тоже такая дождливая атмосфера начинается. Но и не холодно. 17-19, вот я на понедельник, на вторник погоду смотрю. Всем хорошего пробуждения, друзья. Заходите, пишите. Мой канал Макс, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соль и Мишо. Официальная группа радиостанции открыта. Пожалуйста, с удовольствием все ваши комментарии в эту самую минуту читаю.

0: Продолжаем передачу. Перед на связи Сережа. Привет, Зося, Анюта. Доброе утро. Сегодня с погодой нам фартит. Классно, пишет Сергей. Всем желает хорошего настроения. Ну, согласен, да, погода сегодня прям по-хорошему шепчет. Вот она, такая бы осень сухая постояла, было бы здорово. Но вот, глядя на прогноз на следующую неделю, я понимаю, что это только день, которому надо радоваться. Надо радоваться, не надо напрягаться. Первоуральск на связи. Оля, доброе утро. Спать хочется, пишет Оля. Вот, осеннее настроение. Спать хочется, прекрасно. Так, далее, Виталий, привет. Все хорошо с проблемой бензина, пишет Виталий. Виталий, если было все хорошо, тогда это не было бы проблемой, согласитесь. В Москве-то нет проблем, пишет Виталий. Нет очередей на всех АЗС, весь ассортимент. Виталий, я вам могу сказать, что и в Татарстане такая ситуация, и в Удмуртии такая ситуация. Все спокойно с бензином, и такая же хорошая в Уфе. Ну, в смысле, в Башкирии. Это у нас чего-то как-то где-то. Но у меня есть инсайдерская информация со следующей недели. Все должно выравниваться, начать вторник, среда. Ну а пока, что называется, надо потерпеть. Ну, я надеюсь, что я вчера объехал 7 заправок только по карте, где вроде должен был быть бензин. Нигде бензина не было, соответственно. И знаете, где заправился? Есть такой отдаленный микрорайон в Перми, Гайва называется. Вот там, понимаете, я простоял 3 часа и до 2 километра пробок. Машин было штук, наверное, 200-250, но еще раз, повезло, просто повезло. Как бы выстоял очередь и заправился. Ну, вот как-то так. Залил полный бак, да. И сразу почувствовал себя инвестором. Ну, так бывает. Тем более по 98 рублей за литр, это, конечно, уже что-то с чем. Так, ну ладно, я думаю, что все нормализуется и все будет хорошо. Давайте к новостям.
1: Однажды в России.
0: Что мы все о бензине, да о бензине. Вот мужчина попытался спасти кота. Какой молодец в российском городе, но при этом сам застрял на дереве. Пришлось выручать. Да. В Дмитровском городском округе Подмосковья спасатели сняли с сосны 28-летнего мужчину и его кота. Инцидент произошел в воскресенье в СНТ «Прогресс», сообщает ГКУ «Мособлпашспас». Вот это название. «Мособлпашспас». Мужчина забрался на дерево высотой 4-этажный дом. Вот это желание просто спасти кота. Не, наверное, кто-то кричал, там жена, дети. Папа, спаси его. Когда он добрался до кота, кот сорвался с веток, но очень удачно приземлился на нижние сучки. А вот мужчине не повезло. Спуститься сам мужчина не мог, потому что путь преграждали сломанные ветки, друзья. Пришлось вызывать спасателей. Спасатели оперативно прибыли на место. Применить автолестницу не удалось из-за дорожных условий, поэтому развернули трехколенную лестницу. По инструкции специалистов мужчина осторожно спустился на землю. Следом за ним спустился и кот. Подождите, вначале было написано, что кот упал. А, он, видимо, на какие-то нижние ветки упал. Ну, и там застрял, да. К счастью, никто не пострадал. Парень и его пушистый друг снова на твердой земле. И это самое главное заключили в Мособлпашспасе. Другие подробности не раскрываются. Отлично. Дальше, друзья. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с песней Шуфутинского 3 сентября. Военное ведомство России разместило в своем официальном телеграм-канале видеоролик, снятый из кабины пилота истребителя, звуковым сопровождением которого стала знаменитая композиция Михаила Шуфутинского. Публикация приурочена к календарной дате. Одна из любимых, да, и вызвала очень широкий резонанс в соцсетях. Я еще раз напомню, что песня 3 сентября была впервые представлена слушателям в 1993 году и очень быстро завоевала народную любовь, став настоящим символом творчества самого Шуфутинского, а авторами хита выступили известные композиторы и поэты, друзья мои. Игорь Крутой на стихи, что называется, как это раньше, в программе была такая программа «Песня года», что ли, да? Как исполняет Михаил Шуфутинский, автор музыки Игорь Крутой на стихи Игоря Николаева. Вот так вот. Два Игоря. Кстати, несмотря на почтенный возраст, я предлагаю сейчас вспомнить,

0: Соль опрос.
1: Ну что, друзья, и 3 сентября уже говорит о том, что осень наступила окончательно и бесповоротно. И сегодня хотелось бы с вами пообщаться и поговорить именно на тему вот этого осеннего вайба, осеннего настроения. Про какие-то осенние, может быть, традиции ваши или осенние правила, да? Ну там, простое правило, как только начинают падать листья, ты официально разрешаешь себе есть рагу из кабачков или тыквенный пирог хотя бы 3 раза в неделю. Но это не переедание. Это, знаете, такая сезонная адаптация. Или там осеннее правило: как только температура падает ниже 10 градусов, свитер автоматически становится главной такой одеждой дня. В общем, давайте поговорим сегодня про осень. Какие осенние правила у вас?

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль-Ами Шоу на Соль-ФМ.
1: Продолжаем программу. Соль-Ами Шоу продолжается. Сны твой привет от Татьяны. В эту самую минуту, друзья, всем желает хорошего дня. Наша Таня, спасибо. Спасибо огромное, Нытва. Спасибо, что слушаете. Делай громче. Давайте просыпаться все вместе. Тем более, что сегодня повод для разговора есть хороший. Переворачивая календарь, друзья, мы, наконец, встречаем осень. Смотрим на костры рябин горящие, соответственно. И говорим о каких-то осенних правилах. Вот сегодня опрос посвящен именно этому событию. Какое у вас есть осеннее правило? Ну, знаете, когда только в воздухе пахнет дождем и опавшей листвой, хочется, и я уверен, что каждый имеет право нырнуть в плед и сказать: я не ленивый, я энергосберегающий, да? Или наоборот, там правило каждое 1 там, сентября возвращаться в спортзал. 1-3 сентября возвращаться в спортзал, ну, потому что летом было как-то лениво. Лето не для этого. Лето можно на свежем воздухе какие-то процедуры совершать, да, для того, чтобы держать себя в форме. Слушайте, я тут обратил внимание, вообще невероятно, сколько труда уходит на то, чтобы иметь среднюю физическую форму и относительно чистый дом. Согласитесь, как-то так. Ну что, друзья, ваш осенний кодекс. Что в этом осеннем кодексе есть? Почитаю прямо сейчас комментарии.
0: Соль-опрос.
1: Мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль-Ами Шоу. Также читаю телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальную группу радиостанции. Виталий начинает нашу с вами историю. У Виталия в меню появляется... В меню напитков появляется сушеный имбирь с чаем или кофе. Вот, сушеный имбирь. Ну, я вот сушеный имбирь и себе с чаем представляю. Я так понимаю, что это такой хорошо согревающий напиток, но кофе. Не, ну, у каждого есть как-то свой вкус, такая своя вкусовщина, да? Имбирь добавить в кофе, может быть, что-то в этом есть. Некоторые в кофе всякие сиропы добавляют, там, с корицей, например, да? Некоторые в кофе сиропы покрепче добавляют, чтобы согреться. Ну, а здесь имбирь, почему нет? Нет. Интересно, надо попробовать, на самом деле. Я тоже как бы люблю всякие разные интересные новые вкусы, новые ощущения. Может быть, в этом что-то есть такое осеннее. Виталий, спасибо огромное. Максим, привет. Ветлуга просыпается. У Максима правило рождаться в сентябре. И скоро, говорит, мой 47-й раз моего рождения. Вот. Ну, прекрасно. Сентябрьские именинники, да, и сентябрьские праздничные даты. На Руси ведь испокон веков сентябрь считался такой историей, когда полевые работы прекращались и начиналось этакое празднование просто-напросто, да? Согласитесь, в этом что-то есть. Так, друзья, читаю из ВКонтакте, прямо сейчас Констанция, привет, доброе утро, всем желает хорошего дня. Нету, говорит, у меня никаких традиций, мы просто живем и скучаем по лету. Нет, это, ну, вы как бы заканчиваете уже скучать по лету. Потому что, ну, до лета, во-первых, осталось сколько там? 270 дней, да? До лета 2027 года. Впереди еще есть эти события, которые нас с вами ждут как минимум встречи Нового года. Ну, я надеюсь, что эта встреча состоится. Да куда она денется? Андрей, привет еще раз. Главное осеннее правило – у кого сопли, тот снизу. И здесь тоже все меняется, да, в этой истории. Друзья, ваше осеннее правило. Заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу, ВК Соль-Ами Шоу.

0: Morning Show продолжается. Друзья, я читаю все ваши сообщения, которые вы присылаете. Также мы сегодня про осенние правила с вами общаемся, разговариваем. Какое у вас есть осенние правила? Заходи, напиши. Любопытно. Иван, привет, доброе утро. Соликамск просыпается. Погода просто не радует, пишет наш Ивашка. Дождь сверкает и гремит. Машу рукой Соликамску, друзья. Слушай, загрузил реально карту осадков прямо сейчас над Пермским краем. И вот Пермь-то прям как-то в стране. Причем интересно, что в Краснокамске, в Нытве, ну, в Нытве уже дождя нет, а в Краснокамске дождь идет. Добрянка под дождем у нас, Соликамск, Березники, прям большой фронт находится над вами, ребята. Чердынь чуть-чуть в стороне тоже от этого всего, от дождя, а в Красновишерске тоже дождик накрапывает. Реально любопытно иной раз карту осадков рассмотреть. Так, где дождь? Ну, я так понимаю, что вот, судя по карте, в Александровске, в Губахе нет дождя, да? Это так? Губаха, доброе утро. Напишите хоть что-нибудь. Оса, тоже напишите, интересно. Давайте гороскоп. Я вам пока расскажу, чего сегодня звезды нам обещают.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Овны, сегодня для вас везде будет гореть зеленый свет. Тельцы, чтобы не проделывать работу дважды, просто сразу сделайте ее хорошо. Близнецы, все ваши сомнения по поводу работы сегодня исчезнут. Раки, сегодня нужно активно и свободно общаться. Не стоит никого стесняться. Не стоит стесняться. Львы, совершая любой поступок, смотрите далеко в будущее. Девы, настроение придется создавать самим сегодня, не рассчитывая на других. Весы, появятся обстоятельства, способные вывести вас из любой запутанной ситуации. Скорпион, спланированный досуг – это хорошо, но сегодня день импровизации. Стрельцы, стоит подстраховаться, чтобы даже самые очевидные вещи не пошли наперекосяк. Козероги, прямодушие и откровенность помогут решить любые вопросы в вашу пользу. Водолеи – день, когда можно забыть о своих благих намерениях. Рыбы, звезды рекомендуют без зазрения совести потратить часть сбережений, отложенных на черный день. Такой гороскоп на 3 сентября.
1: Соля Ми Шоу

0: Вредно, но факт.
1: Продолжаю я рассказывать про вредные продукты, которые на самом деле полезные, друзья. И вот проверьте свой рацион. Возможно, вы зря отказываете себя в этом самом удовольствии. Ну и напомню тему для разговора. Мы сегодня с вами про осенние правила. Общаемся, разговариваем. Зайдите, напишите канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сулими Шоу. Какие у вас есть осенние правила? Виктор, привет. Очень хорошее осеннее правило. Слей воду из трубы на даче, а то разморозишь. А ведь это важно. Можно, между прочим, перед закрытием дачного сезона как раз-таки слить всюду и везде эту самую воду. Не забыть даже в самых отдаленных уголках и бутылках, чтобы этой самой жидкости не оставалось. А то будет большой бум по весне. Так, друзья мои, ну что, давайте к теме нашей рубрики «Невероятно, но факт». Продолжаю я рассказывать про эти самые вредные продукты, которые на самом деле полезные. Вчера мы на картошке... с картошки мы начали. На яичных желтках мы вчера закончили. Давайте обратим внимание на такую интересную вещь, как попкорн, друзья. Попкорн ассоциируется у многих либо с кинотеатром, либо с нездоровыми перекусами. Но сам по себе, без добавок, этот самый попкорн не так уж и плох, друзья. Потому что это цельнозерновой продукт, а значит, в нем есть пищевые волокна. При относительно небольшой калорийности попкорн способен очень неплохо насыщать. Представь, из маленькой кукурузины получается такая большая, да, когда кукуруза выходит на улицу, где жарко светит солнце, где все печет, и возвращается уже таким попкорном готовым. Вопрос опять упирается в приготовление, как и в формате с картофелем, да. Попкорн, который продают в кинотеатрах, с большим количеством масла, сахара, карамели или соленых добавок. А это вот уже совсем другая история. Дома можно приготовить обычный попкорн с минимальным количеством масла и соли и получить очень здоровую замену остальным снекам. Вот вам еще один продукт, который, в принципе, полезный, хотя многие считают его вредным.
2: Соль FM. Погода. Четверг, 3 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 23 градусов, вечером до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 15.
3: Реклама на Соль FM.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
13: Не по нас.

0: «Хит за хитом». Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России появятся новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. У большинства граждан нет к ним иммунитета. Заболевание приводит к тяжелым осложнениям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в этом году планируется вакцинировать до 60% населения России, чтобы сформировать популяционный иммунитет. По словам Анны Поповой, в предыдущие годы это успешно удавалось, поэтому цифры заболеваемости гриппом в стране выглядят спокойными. Поставки российской вакцины от гриппа начинаются во все регионы. На портале «Управляем вместе» началось голосование за проект инициативного бюджетирования. Каждый житель Пермского края сможет напрямую повлиять на то, какие идеи будут реализованы в первую очередь. Напомним, инициативное бюджетирование – это механизм поддержки идей жителей по развитию территории, решению проблем местного значения. На реализацию проектов из краевого бюджета выделяется до 90% от стоимости проекта, при этом размер субсидий от региональных властей может достигать 4 миллионов рублей. Голосование пройдет в онлайн-формате с 1 по 7 сентября на сайте вместе.пермкрай.ру. Отдельно голосование за проекты молодежного инициативного бюджетирования пройдет на федеральной платформе добро.рф. Баскетбольный клуб «Парма» начал подготовку к новому сезону. Первую контрольную игру пермская команда провела на своей площадке против чемпиона Суперлиги команды «Челябинск». Поединок закончился со счетом 108-90 в пользу хозяев. Следующий контрольный матч «Парма» сыграет завтра против ЦСКА. Также в планах пермского клуба 7-8 сентября принять участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где соперниками станут «Зенит», «Уникс» и «МБА». 15 сентября в Екатеринбурге состоится встреча с «Уралмашем», а 19-20 сентября в Перми в УДС «Молот» пройдет Кубок «Урал Грейта». И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сорби-шоу, друзья, продолжается. Всем еще раз хорошего дня. 3 сентября у нас с вами сегодня. Календарь шепчет перевернуть. Душа просит костры рябин, но мы не грустим, мы празднуем.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Да, 3 сентября, друзья, сегодня можно легально грустить под Шуфутинского, и это не депрессия, это такой культурный код. Мы с вами при всем при этом сегодня еще и общаемся, разговариваем про осенние правила, какие осенние правила у вас существуют, какие осенние правила есть. Зайдите, напишите, мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль-Ами Шоу. И лейте, доброе утро, Нина, привет, 14 градусов в настоящую минуту, слабый ветер, легкий бриз дует в эту самую секунду днем, сегодня до 16 градусов тепла ожидается. Так, ну и народный календарь. Давайте тут Нина нам сообщает, что сегодня Фадей-проповедник. На Фадее было принято убирать лен. У кого лен? Посеянный, да, пора. Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фадее небо чистое и солнце светит ясно, то тоже можно было ждать еще на 4 недели вперед этого самого солнца. Но я так... Да, ну, в Перми, да, вот по Пермскому краю посмотреть, так дождик там, дождик сям. Друзья, заходите, пишите, как дела, как погода, как настроение. С удовольствием читаю все ваши комментарии. Ну и про осенние правила. Про осенние правила не забывайте.
1: Однажды в России.
0: А я опять за больную ниточку потяну. За бензин, что называется. Желание сэкономить на топливе оставляет водителей без штанов и без бензина, друзья мои. На криминальном фронте наступило оживление. Аферисты освоили новый трюк со скидками мечты. Зная, что автомобилисты без сна и отдыха судорожно мониторят цены на заправках и прикидывают, не пересесть ли на велосипед, они готовят для самых доверчивых очередную ловушку, друзья. Казалось бы, ну что можно украсть у человека, у которого деньги утекают в бензобак быстрее, чем вода в унитаз? Оказывается, можно украсть последнее, сыграть на святом, на надежде залить полный бак за полцены. Пресс-служба подмосковного министерства госуправления IT и связь бьет тревогу. В регионе зафиксирована волна изощренного мошенничества. Схема стара как мир, но обернута в новый блестящий фантик из-за экономической турбулентности. Представьте ситуацию. Вы добропорядочный гражданин, листаете ленту в любимом мессенджере, внезапно в авточате, где вы обычно обсуждаете какую-нибудь незамерзайку, но когда ее пора заливать или как отполировать фару зубной пастой, вам прилетает золотое предложение. Некий доброжелатель предлагает купить топливные карты или талоны на бензин со скидкой в 50%. Но это бот, разумеется, или взломанный аккаунт вашего соседа по чатам. Вот здесь у любого, мне кажется, здравомыслящего человека должен... Знаете, щелкнуть вот этот тумблер, а не развод ли это очередной? Но, как показывает практика, жадность – лучшее топливо для криминальной машины. Человек кликает по ссылке, а она, само собой, ведет на фишинговый ресурс. Ну и если вы думаете, что там корявый сайт с ошибками, как в 2007 году, то вы уже отстали от жизни. Мошенники делают сайты, которые один в один копируют порталы известной топливной корпорации, да? Логотип на месте, шрифты брендовые, даже кнопка «Купить» переливает. Но все это делается для того, чтобы усыпить бдительность. Далее жертву просят ввести данные банковской карты, якобы для оплаты столь сладкого предложения. И апогеем аферы становится просьба подтвердить покупку кодом из СМС. Ну, теперь уже все догадались, да, что вот тут-то и происходит магия. Точнее, черная магия с исчезновением денег. Человек, думая, что подтверждает списание суммы за мифический бензин, на самом деле дарует мошенникам ключи от своей цифровой крепости. Ну и далее пошло-поехало. Эксперты предупреждают, с помощью такого кода злоумышленник часто входит в личный кабинет на госуслугах или в мобильный банк. Ну и Как это бывает, сценарий последующих событий банален и трагичен, на счета обнуляются, паспортные данные утекают в Даркнет, потом на вас повесят десяток ООО «Рога и копыта» или микрозаймов, а сайт «Однодневка», который манил дешевым топливом, перестает подавать признаки жизни. Остается только горькое послевкусие от осознания собственной наивности, ну и плюсом еще пустой бак вашего автомобиля.

0: Соль-опрос.
1: Продолжаем программу. Соль Мишел продолжается, друзья. Мы про осенние правила с вами сегодня общаемся, разговариваем в нашем опросе. Мария, здрасте. Брянщина на связи. Вам город Губаха. Привет огромный. Погода отличная. Привет Пермскому краю. Осень наступила прямо на мозоль, пишет Мария. Тучами накрыла, эндорфинов ноль. Сяду на крылечке, подотру соплю. Блин, ну как же осень, я тебя люблю. Про осенние правила, какие у вас существуют. Оля пишет, нет у меня никаких правил. Осень говорит о том, что скоро зима, и опять надо будет доставать лопату. Ну, слушайте, ну это, наверное, уже сейчас надо. Ту самую лопату. Сначала метлу, чтобы... нет, не улететь. Чтобы сметать листву, вот эту пожухшую, собирать в мусор и выносить куда-нибудь, складировать, да? Это что же правило такое осеннее, прибрать участок перед тем, как все покроется этим самым снегом. Поэтому вот вы, вот Рафаэль говорит, никаких правил у меня нету. Живем, как и жили раньше. А воду слить, чтобы не разморозиться так, как это обычно бывает. А окна заклеить, чтобы не дуло. А резину поменять, тоже ведь осеннее правило. Это же без этого просто зимой это мы никак, да? То есть вот такие вещи... Кстати, я тут про окна-то заклеить не просто так вспомнил. Вера про это написала. Вера, привет, доброе утро, Суксун. Помыть и заклеить окна, пишет Вера. Вот такая вот. Иван, Ваня, осень, погода шепчет, займи, но выпей.
0: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

На прошлой неделе, друзья, мы с вами начали оценивать свой реальный уровень достатка. Помните, да, я начал перечислять признаки богатства и бедности, которые помогут сравнить ваши доходы с уровнем жизни во всем мире. И получается, что мы действительно с вами богаче, чем думаем. Шутка мне понравилась. После 50 лет нет уже красивых и некрасивых мужчин. Есть только богатые и бедные. Итак, мы привыкли, что богатство — это машина, просторная квартира, брендовые вещи еще с несколькими нулями. Но что, если сравнивать себя не с соседями или коллегами, а с человечеством в целом, друзья мои? Вот удивитесь вы, узнав, сколько людей вы уже обошли в этом плане. И мы с вами на прошлой неделе начали про то, что речь идет прям не только о миллионах, а о миллиардах людей, да? Поговорили про образование, про доступ в интернет, что вы не живете в условиях крайней бедности, то есть вы получаете больше, чем 183 рубля в день, а это порог бедности, и за этим порогом, ребята, живет 8,5% населения мира, допомним, 700 миллионов человек. У нас есть доступ к чистой воде, про это мы тоже поговорили, да, что ваш доход составляет 1000 долларов в месяц или больше, у вас есть крыша над головой, да, вы про это тоже помните. Более одного миллиарда человек на планете живут в трущобах, фавелах или лагерях для беженцев, зачастую без надежных стен, замков, отопления и элементарных бытовых удобств. Поэтому, если ваше жилье имеет крепкие стены, надежную крышу, которая не падает и не течет, а дверь закрывается на ключ, то вы обладаете одним из главных ресурсов — безопасностью. Стабильное жилье позволяет аккумулировать силы, а не тратить их на ежедневную борьбу за выживание. А еще, друзья, вы можете покупать еду, которую хотите. По данным ООН, около 645 миллионов человек голодают. Приблизительно это 7,8% населения мира. Проблема скрытого голода и недоедания касается 2 миллиардов 100 миллионов человек, или 25% населения планеты. Бедное домохозяйство вынуждено тратить большую долю дохода на базовые продукты, выбирая прежде всего дешевые калорийные продукты, необходимые для поддержания жизнедеятельности. Если вы не ложитесь спать с пустым желудком и можете выбирать между курицей и рыбой, покупать свежие овощи или заказывать готовую еду с доставкой, вы живете значительно благополучнее огромной части человечества. Еще раз, 25%. А еще, если у вас есть финансовая подушка безопасности, это тоже хорошо. По статистике, значительная часть населения, даже развитых стран, не имеет достаточных сбережений, чтобы покрыть внезапный расход в 500 тысяч долларов. Ну, например, срочный ремонт автомобиля или лечение зубов, да? Мы про зубы знаем и помним. Если у вас есть отложенная сумма, которая позволит прожить хотя бы 1-2 месяца в случае увольнения, вы обладаете определенной финансовой свободой. Вы можете позволить себе не соглашаться на любые условия труда только из страха остаться без денег.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем. Программа «Солями Шоу» продолжается. Друзья мои, отличного дня еще раз желаю всем. 3 сентября у нас сегодня уже календарь перевернут. Давайте заходите, пишите, как дела, как просыпается, как настроение. Мой канал «Макс Эдуард Кузнецов», группа утреннего шоу «ВК «Солями Шоу». И мы здесь обсуждаем некие правила осенние, которые существуют у вас. Юля вот у меня в «Максе» пишет о том, что у нее есть тоже правило помыть окна на зиму. И главное не забыть вот эту вот самую галочку в этом месте поставить, чтобы действительно это было выполнено. Помыть и заклеить, особенно если где эти самые окна пребывают. А, дрова заготовить, да, кто в частных домах живет, это же важно. Но это летом, правда, делается. Хотя иной раз бывает, что и под осень. Удачников очень много работы, подумал я там. Деревья побелить там снизу, вот это все там. Убрать листву прошлогоднюю, чтобы по весне хорошо было. Так, друзья мои, заходите, пишите, мы с вами поиграем. У нас сегодня с ног на голову, буквально через 7 минут покажем такие маленькие, незатейливые новости. Не, на самом деле, я, не, ребят, про мировые сенсации не рассказываю. Я дарю радость, а радость, она в мелочах. Сегодня голубь сел не на перила, а прямо на скамейку. Это событие дня. Но здесь вот про маму из Индии.
0: Мод дня.
2: Так, ну и мать-одиночка, воспитывающая дочерей, выиграла ради них забег босиком, друзья мои. Босиком, только босиком. 47 лет барышне. В Индии жительница штата Махараштра Рамбаи Ранвир выиграла 3-километровый забег, выйдя на дистанцию в шлепанцах, которая затем сняла. Не, ну в шлепанцах, знаете, из бани можно бегать только куда-то по тропинке в сторону пруда. Конечно, когда ты бежишь, шлепки, да? Об этом пишет издание «Индия Тудей», друзья. Женщине нужны были деньги, чтобы помочь дочерям с учебой. И, как пишет издание, Ранвир работает в учебно-тренировочной академии города Амбаджагай. После гибели мужа она вынуждена в одиночку воспитывать и обеспечивать двух дочерей. Одна из девочек собирается сдавать экзамен для поступления на госслужбу. Чтобы помочь в этом, мать решилась принять участие в забеге, так как там победителю сулили деньги. Вручался денежный приз. Отмечается, что женщина никогда прежде бегом не занималась. На старт она вышла в обычных шлепанцах, но во время забега, ну, как сказал человек знающий, то есть я, обувь мешала. Поэтому Ранвир сняла шлепанцы и бежала оставшуюся часть дистанции босиком. И она оказалась первой в категории участниц старше 30 лет. При этом ее соперницы бегали в спортивной экипировке. Это я про то, что вот, друзья мои, насколько бывает все-таки бедные люди в мире, да? Кто-то бежит в спортивной экипировке, да? А кто-то себе даже кроссовки позволить не может, потому что тут есть шлепанцы. Хорошо там тепло в этой Индии, и ты можешь в этих шлепанцах и зимой, и летом, что называется, ходить, да. Как пишут СМИ, выигрыш Ранвир направил на образование своих дочерей и покупку учебных материалов. Точная сумма призовых неизвестна, однако разные журналисты называют диапазон от 3000 до 5000 рупий, но это примерно на наши деньги 2700 4,5 в рублях, да? Ой, ну, чего я могу сказать? Босиком это еще и бесплатный массаж плюсом ко всему. Если так, я, видите, с позитивом обычно смотрю на происходящее.

0: Продолжаем программу, друзья. Еще одно прилетело замечание по поводу осенних правил. Вот здесь Олег нам пишет, доброе утро, Кунгур, о том, что осень — это философия замедления. И Олег старается осенью замедляться, да. Прямо не человек, а философ. Не, философствовать можно в разных направлениях, на самом деле. Я тут задумался. А вы реально когда-нибудь задумывались, что на Земле живут только женщины и их дети, а? Это такая философия, да.
1: С ног на голову.
0: Время поиграть. У нас сейчас включается режим антилогика. Сейчас я буду выдавать песню наизнанку, а вы эту песню должны будете починить и вернуть вам обратный формат. Играем мы с вами в группе Радио Соль ФМ. Там вы найдете пост, где ноги торчат из земли. Вот в этом самом месте я и жду от вас ответов. Пост находится чуть ниже трансляции. Это будет еще одна подсказка для тех, кто первый раз решил с нами поиграть. Правила игры очень простые. Я беру припев из известной песни и придумываю к нему антонимы. К словам, которые в этом припеве, я придумываю антонимы. Ну, там, любовь, ненависть, вот, земля, небо, вот эта тема. Ваша задача — угадать, что за песня зашифрована. Кто первый напишет, что это за музыкальная композиция, тот и победил. Если все готовы, прямо сейчас мужчина в жилетке ударит в свой гонг, и мы начнем. Мне кажется, сегодня просто достаточно. Ну, давайте попробуем. Не знаю я поперек дневных тропинок, ползла в обуви, жалея руки. Печень моя теперь в чужих ногах. Не найди его и не сделай. Вот как-то так. Сейчас еще разочек. Не знаю я поперек дневных тропинок, ползла в обуви, жалея руки. Печень моя теперь в чужих ногах. Не найди его и не сделай. Что это за музыкальная композиция, друзья мои? Жду ваших вариантов.

0: на голову.
1: Так, друзья мои, ну что, подводим итоги нашего конкурса сегодняшнего. Что это за музыкальная композиция? Опять стена ВКонтакте отказалась работать. Сейчас я зайду через мобильное приложение. Так, комментарии сначала старые. И второй день подряд, друзья, Иван побеждает в нашей игре. Вот уже выходит на хитрик фактически. Абсолютно точно и четко написав, что это за музыкальная композиция. Так, Андрей такой весь на нервах. Вот именно в этот момент мне и позвонили. Юля думает, что это две Маши. Вот, как-то так, друзья мои. Ну что, давайте будем прямо сейчас подводить итоги. И я уже сказал, что Иван был победителем. Вань, напишите, оставляйте деньги в банке или туда же перечислить, куда я вчера вам отправлял эти самые деньги. А у нас, внимание, правильный ответ.
0: С ног на голову.
1: Ну, тут, мне кажется, все вот так, как должно быть. Любимая песня фанатов «Спартака» и вообще команды «Спартак». Не знаю я поперек дневных тропинок. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог ползла в обуви, жалея руки. Шла босиком, не жалея ног. Печень моя теперь в чужих ногах. Сердце его теперь в твоих руках. Не найди его и не сделай. Не потеряй его и не сломай. Мои поздравления! Всем спасибо за игру!

0: Грустно, но факт.
1: Так, друзья, продолжаю я рассказывать, какие вредные продукты на самом деле полезные. Мы сегодня в первом части с вами разобрались о том, что попкорн это вполне себе полезная штука, если вы готовите его самостоятельно, да, не покупаете с большим количеством масла, сахара, карамели или каких-то соленых добавок. Это совсем другая история, да. А еще, друзья, любые продукты с жиром. Вообще, само слово «жир» до сих пор многих пугает. Кажется логичным. Съел жир и получил жир. Но организм работает не настолько прямолинейно, как мы его воспринимаем. Жиры необходимы для нормальной работы нашего организма. Они участвуют в построении клеточных мембран, помогают усваивать жирорастворимые витамины А, Д, Е, К и входят в состав многих биологических активных веществ. Особенно важны ненасыщенные жиры, которые содержатся в рыбе, в орехах, в семенах, в авокадо и растительных маслах. Это не значит, что жирные продукты можно есть без ограничений. Жиры очень калорийны, поэтому перебрать с ними довольно легко. Но полностью избегать их ради стройности или здоровья тоже не стоит. Имейте в виду.
0: Соль FM. Погода.
2: Четверг, 3 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 23 градусов, вечером до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 15.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
6: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клайд Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
9: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Как продать автомобиль?
13: Срочно продать автомобиль.
14: Я хочу продать автомобиль.
15: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За время действия в Пермском крае запрета на продажу вейпов и жидкостей к ним органы местного самоуправления проверили 2459 торговых объектов на предмет его соблюдения. В ходе рейдов зафиксировано 282 факта продажи запрещенных устройств и жидкостей к ним. В отношении нарушителей составлен 141 протокол. Далее материалы передаются в суд. По данным на конец августа, судебные решения уже вынесены по 11 делам. В 7 случаях должностных лиц оштрафовали на 15 тысяч рублей. Общая сумма взысканий составила 105 тысяч. Еще 4 производства прекращены за отсутствием состава правонарушения. Напомним, закон, запрещающий продажу вейпов и жидкостей к ним на территории Пермского края, вступил в силу 1 марта этого года. События летнего фестиваля «Город встреч» в Прикамье продолжались 78 дней. В этом году прошли не только фестивальные выходные, но и была создана интересная программа в будни. Мероприятие в очередной раз стало не только самым масштабным в Прикамье, но и одним из крупнейших в России. Более полумиллиона людей стали частью фестиваля. Пришли на события, участвовали в подготовке, присоединялись из других городов и стран. Подготовка и репетиции шли полгода. Свыше 1000 человек поделились своими талантами и мастерством в числе артистов и организаторов. Напомним, летний фестиваль в 2026 году начался 12 июня в День России, День города Перми. В течение лета «Город встреч» объединил молодежные выходные, этнофестиваль «Обряды-наряды», театральные выходные, семейный фестиваль «Старфест», проекты «Танцуй, открывай» и «Ведем себя культурно». Месяц на Эспланаде работал фестивальный городок, который завершил свою работу 25 июля. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Всем доброе утро. Третий час Сулеми Шоу, друзья, начинается. 3 сентября, значит, все мы немножко ностальгируем, вспоминая костры рябин и переворачивая календарь. А я стараюсь добавить в эту атмосферу позитива и сделать этот самый день крутым.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Сулеми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Как обычно, в четверг, друзья мои, в этом часе у нас с вами начинается история голосования, релиз недели. И сегодня у нас новая песня группы «5 утра». «А у нас любовь» называется. А у нас во дворе есть девчонка. «А у нас любовь», да. И эта музыкальная композиция уже вышла в формате для голосования в группе утреннего шоу. Группа называется «Сулеми Шоу» и в группе официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». И там, и там можно нажать на кнопку. Но слушать будем чуть позже. И очень скоро я в Максе в видеоформате, в караоке-видеоформате. Не все песни достойны и выходят сразу с релизами клипов своих, соответственно. Поэтому в караоке-формате можно будет посмотреть в моем канале Максе, также прокомментировать эту самую музыкальную композицию. У нас любовь в 5 утра. Читаю все ваши приветы, поздравления. Не стесняйтесь, если у кого-то сегодня день рождения. Давайте поздравим всем миром, всем народом, что называется. Приобнимем и пожелаем хорошего дня. Трудовые коллективы, кто на работе прямо сейчас слушает Сулеми Шоу, тоже заходите, пишите, не стесняйтесь в любых, пожалуйста, форматах. Новости.
1: Однажды в России.
0: Ну вот, воробьи во всем виноваты. Воробьи на корте лишили теннисиста нашего, Даню Медведева нашего. Лишили очка на US Open. Два воробья стали причиной переигровки в матче Медведева. Судья, видимо, не заметил, где воробей, а где мяч теннисный. Российский теннисист Даниил Медведев лишился защитного очка в матче второго круга US Open из-за необычного инцидента с птицами. Об этом сообщает Sky Sport. В ходе второго сета встречи с американцем Себастьяном Горзны, занимающим 731-ю позицию в мировом рейтинге. Что, ему до Медведева еще, знаете? Медведев выиграл затяжной розыгрыш, однако арбитр на вышке принял решение переиграть эпизод. Причиной стали два воробья, которые в разгар обмена ударами сели на трос сетки. Бесстрашные, хочется сказать, воробьи. Знаете, какую скорость развивает теннисный мяч, запущенный Даниилом Медведевым? Что можно просто насмерть сразу же. Спортсмен выразил недовольство вердиктом судьи, назвав ситуацию очень плохой. Позднее Медведев пояснил, что заметил птиц сразу и был уверен, что розыгрыш остановят немедленно. По его подсчетам, игра продолжалась еще около 45 секунд до того, как судья вмешался. И несмотря на спорный эпизод, все-таки российский теннисист уверенно довел встречу до победы, одолев соперника в трех партиях со счетом 6-1, 6-3, 7-5. Матч проходит в Нью-Йорке, состоялся в Нью-Йорке на корте открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Слушайте, 45 минут, секунд, ты чем там занимался у себя на вышке, хочется? В чем, чем и где ковырял? Вот. Далее, друзья, давайте мы с вами заглянем на секунду в Сочи. В Сочи. Медведь устроил забег вдоль, не только вдоль трассы на Осу и Чайковский бегают медведи, но и в Сочи. В Астасадке засняли медведя, который побежал вдоль оживленной трассы. Но, с другой стороны, я прямо сейчас вижу эту самую фотографию, друзья. Мишка, я бы на месте медведя вообще был в шоке от происходящего. Медведь зашел в огороженное пространство, да? То есть вот трасса шестиполосная. Три в одну сторону, три в другую. Отбойники с двух сторон стоят, а за отбойниками шумопоглощающие панели. Вот куда в такой ситуации медведю деваться? Вот это большой вопрос. То есть ты попадаешь в вот это все, и ты такой... В поселке Астасадок Адлерского района заметили выбежавшего на оживленной дороге медведя. Об этом сообщает телеграм-канал «Сочи с огоньком». В расположенном недалеко от Сочи поселка засняли медведя, который бежал вдоль трассы. На записи видно, что хищник бежит по траве вдоль шумозащитного экрана рядом с трассой. В этот момент по дороге проезжает грузовик. Еще грузовик. ты идешь между шумопоглощающим барьером и проезжающим грузовика, а тут медведь. В кадр также попал человек, убегающий от медведя. Обстоятельства появления медведя у трассы неизвестны. Отмечается, что в этом поселке и ранее замечали медведя. Но просто Мишка зашел. Зашел не туда. Вот. И от себя добавлю, что там неподалеку находится вольерный комплекс «Лаура». Может быть, пошел просто погулять.

0: Весь город на одной волне. Релиз недели.
1: Итак, друзья, релиз недели. И сегодня рад представить вам новую музыкальную композицию про любовь от группы «5 утра». Но вы помните, что у них до сих пор бабочки в животе и искорки в разные стороны. И новый трек, вот, друзья, вышел в эту самую минуту. «А у нас любовь» называется. «А у нас любовь». Это такой, знаете, музыкальный антистресс, что ли, включил. И сразу хочется не разбираться в проблемах, а просто держаться за руку и смотреть куда-то в закат. Я подозреваю, что авторы подмешали там в бит эндорфины. Ну и для тех, кто за любовь, кто про любовь, да, я думаю, что трек зайдет, потому что он, как обычно, как бывает с группы 5 утра. Ну, я, конечно, не про песню «Давай купим», да, хотя там тоже про любовь просто, которая вообще глаза закрывает напрочь просто, напросто, да. Я думаю, что эта песня про желание верить в хэппи-энд. Это такая вот новая работа от ребят, и я думаю, что мы сейчас обязательно оценим эту музыкальную композицию и оценим искренность этой самой песни. Давайте, вот про искренность тоже хочется ваше мнение. Итак, группа утреннего шоу «Соль для Ми Шоу» во ВКонтакте, группа «Радио Соль ФМ», официальная группа радиостанции, и там есть голосование в видеоформате. Я предложил эту самую музыкальную композицию в моем канале «Макс», канал называется «Эдуард Кузнецов». Хочется, знаете, не только оценок, но и мыслей по поводу этой самой музыкальной композиции. И давайте будем слушать. Внимание на экран, 5 утра, а у нас

0: недели.
1: Такая слащавенькая музыкальная композиция, друзья мои, сегодня в релизе недели. Но вообще, в эпоху, когда в треках все чаще кричат о драмах, а у нас любовь, мне кажется, звучит как тихий манифест простого счастья, согласитесь. Но это не про сгореть дотла, а это про быть рядом, и, честно, в этом есть какая-то своя суперсила. Песня не требует от тебя быть героем, она просто разрешает быть счастливым. И за это давайте скажем ей отдельное спасибо и выставим оценки. Оценки выставляем в группе утреннего шоу «Соль и Шоу», в группе «Радио Соль ФМ» и в канале «Макс». Пишем, пожалуйста, прозой. Пишем словами и текстом. Как вам эта самая музыкальная композиция? Вы за любовь вообще? Или за эти самые драмы, да? Знаете, если у вас с кем-то не складывается, нужно попробовать вычесть. Ну а здесь про чистую, что называется. Про чистую, откровенную любовь, о которой шепчутся бабушки на лавочке, да. Друзья, жду ваших комментариев и оценок. Еще раз, группа утреннего шоу «Соль и Шоу», группа «Радио Соль ФМ», канал «Макс», Эдуард Кузнецов.

песня группы «5 утра» у нас любовь сегодня, друзья, в нашем релизе недели. И вот отзывы прямо сейчас давайте я почитаю, которые вы пишете в группе утреннего шоу ВК «Соли Мишоу», группа «Радио Соли ФМ», пожалуйста, мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Они все как бы, знаете, об одном и том же. Но я понимаю, что у многих любовь было, но прошло. Как там поется? О-о-о, Юля, например, пишет. Ну, так себе. Вот, да. Оля пишет: из уважения к группе 5 утра ставлю твердую четверку. А, в общем, так себе. Как-то так себе. Как-то песенка про любовь, видимо, не зашла в данный момент, да? Ну, да, я согласен, нет пафосных драм каких-то в этой самой песне, да? Только вот такое простое, мне кажется, мы вместе этого достаточно. Может быть, ради этого можно было проголосовать. Давайте Марию послушаем, доброе утро. Твердое 3 расставляет оценки Марии. Так себе, когда даешь темп музыке и придумать нужно на ходу слова про любовь, то вот это вот... И так вот это вот, примерно вот так эта самая песня и сложилась, да. Друзья, ваше мнение это очень важно для нас. Заходите в группу утреннего шоу «Радио Соль ФМ», группа... группа утреннего шоу «Соль Мишоу», группа... Запутался сам. В группах. Группа официальная радиостанции группы «Радио Соль ФМ» и в канале «Макс». В «Максе» можно посмотреть с караоке, то есть разглядеть текст этой самой музыкальной композиции. Да, и ваши комментарии, оценки. Любопытно.

А у нас «Любовь» — новая песенка от группы «5 утра», друзья, которая появилась на прошлой неделе и сегодня уже в нашей, в нашем эфире, в нашей рубрике «Релиз недели», да, ждет ваших оценок.

0: вот такая самая простенькая музыкальная композиция, но трек, который доказывает, что для счастья не нужны спецэффекты. Тут вот гитара, мне кажется, так с улыбкой звучит. И если прослушаешь трек так с сознанием дела, вникая в текст, между прочим, то можно поверить, что все ссоры можно решить с одним прости и совместным чаем. Ну вот какая-то такая легкая музыкальная композиция у ребят. И я про то, что те, кто любит, и те, кто когда-то это чувство испытал и сейчас находится уже, ну, в таком, знаете, состоянии, когда в сторону эту любовь, все это баловство и все остальное, вот они, конечно, и нудят по этому поводу. А вот Надежда пишет: классная песня. А вообще-то любовь – самое прекрасное чувство. Как раз нахожусь в таком состоянии. Ощущение неописуемое, чего и всем желаю. Вот вам комментарий, пожалуйста, из моего канала «Макс» в эту самую минуту про то, что любовь, реально, ребята, любовь – это то самое чувство, которое надо беречь, во-первых, а во-вторых, прислушиваться, особенно по осени, когда понимаешь, что скоро зима, в одиночку у тебя будет греть только батарея.
1: Мод дня.
0: Так, женщина тут неудачно оказала помощь потерявшему сознание мужчине, а ее потом заставили платить компенсацию еще за это. В Китае такая история. Сяо Айхуа, владельца маджон-клуба в провинции Хунань, сразу обратила внимание на очередного посетителя. Мужчина примерно 60-летнего возраста хотел лишь немного посидеть на стуле и отдохнуть, но внезапно ему стало плохо, и он потерял сознание. Решив, что у пострадавшего тепловой удар, Сяо оттащила его на несколько шагов на улицу, чтобы обеспечить свежий приток воздуха. От волнения дама не сразу смогла набрать номер экстренной помощи. За нее это сделал сосед. Пострадавший был еще жив, когда приехали медики, но вот позже, к сожалению, его не стало. Его родные вот обвинили Сяо в том, что именно ее неумелая помощь могла негативно сказаться на состоянии мужчины, и вменили, представляете, $2800. Которое Сяо покорно выплатила в качестве компенсации. Однако в дело после этого вмешались представители власти, которые помогли Сяо вернуть деньги. Все-таки законы страны предусматривают защиту для тех, кто добровольно спасает людей, даже если это спасение оказалось неудачным. Понимаешь? Вот это родственники, хочется сказать, да, еще и в чем-то обвиняют женщину, которая хотела помочь. Так бывает, друзья. Так, мы заходим, голосуем. 5 утра, а у нас любовь. Голосование идет в группе утреннего шоу «Солеми Шоу» в группе «Радио Соль ФМ». И в текстовом виде я принимаю ваши варианты в моем канале «Максимум». Называется «Эдуард Кузнецов».

0: 5 утра, у нас любовь, друзья, сегодня в голосовании.
1: Релиз недели.
0: Вот и первые пятерки у ребят появились. Василий, здрасте. Кунгур, Василий, доброе утро. Да молодцы, пишет Василий. Новое поют, они переживают. Пятерку ставлю твердую. И пятерка создает прям это самое настроение, повышая количество проголосовавших в положительном ключе. В настоящий момент получается 66% положительных оценок. Троечку поставили 33%. Друзья мои, за эту музыкальную композицию голосование продолжается. Зайди, проголосуй. Группа утреннего шоу ВК «Соль для Ми Шоу», группа «Радио Соль ФМ», мой канал «Макс», там в комментариях Эдуард Кузнецов. Новости дня.
1: Day to day.
0: Праздники дня сегодняшнего. Чего сегодня можно отметить, друзья мои? Ну, День Победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. 81 год, на 3 сентября приходится. Да, непростые у нас сейчас отношения с Японией в принципе. И по поводу островов, да, продолжается вся эта история. Но острова наши, чтобы они там мне не говорили. Выбирал слово помягче, что называется. День рождения бюстгальтера, друзья мои, это удобная вещь, предмет женского туалета, которому столько уделяется внимания. Она появилась 112 лет назад. И вы наверняка скажете, что это просто вещь, которую каждый день одевают на всех континентах. Тем не менее, такое мнение ошибочно, друзья. Милая обольстительница в дорогом белье способна очаровать своими слегка украшенными формами любого джентльмена, поскольку в нем она чувствует себя настоящей королевой. И вот эти все интересные вещи, да, они появились, представляете, давным-давно, 112 лет назад. И женщины отмечают праздник, говорят, с удовольствием, причем вполне символично отмечают покупкой нового белья, чтобы всегда выглядеть идеально. Шуфутинов день, друзья, не просто дата в календаре, а еще и название известной песни. Хит стал настолько популярным, что в ее честь основали праздник, подчеркну, неофициальный, и начали отмечать его ежегодно в соцсетях, и не только. Сегодня даже в эфире нашей «Соленой волны» прозвучала эта самая музыкальная композиция. Вообще праздник называется «День прощания». Я сегодня уже рассказывал о том, что эта лирическая композиция с нотками грусти появилась на свет благодаря двум Игорям. Игорю Николаеву, который написал слова, и Игорю Крутому, сочинившему музыку для этого самого мега-хита 3 сентября. Праздник бальзаковского возраста сегодня отмечается, ну, это 30-40. Женщина, опять-таки, девушка 30-40 лет, да. Вот именно на этот возраст мы смотрим, но при этом она должна быть еще и со своим мнением, да, со своим независимым мнением, если Анаре де Бальзака почитать, вспомнить, как и что. Также, друзья, сегодня день винограда отмечается и день открытия новых дверей. Если вам кажется, что в вашей жизни все слишком знакомо, немедленно найдите незнакомую дверь и откройте ее.

0: Вредно, но факт.
1: Продолжаю рассказывать, какие вредные продукты на самом деле полезные, друзья мои, почему некоторые продукты считаются вредными и как их правильно употреблять. Сегодня уже с вами поговорили по поводу попкорна, про поводу вообще слова «жир» и про продукты с жиром. Давайте про арахис вспомним. Арахис очень часто попадает в список слишком жирных и поэтому якобы вредных продуктов, но на самом деле это питательный продукт, в котором есть белок, ненасыщенные жиры, клетчатка, магний, витамин Е и другие микронутриенты. Несмотря на высокую калорийность, орехи положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Кроме того, арахис способен хорошо насыщать, поэтому небольшая порция может надолго избавить от чувства голода. Главное правило здесь простое – не превращать полезный продукт в десерт. Арахис в шоколадной глазури или сладкая арахисовая паста с большим количеством сахара уже имеет совсем другой пищевой профиль. Вот имейте это в виду, когда употребляете арахис и думаете, что это вредный продукт. Нет. Он абсолютно не вредный. Ну что, давайте будем подводить итоги нашего сегодняшнего голосования.
0: Солями шоу на Соль FM.
1: Любовь победила, что могу сказать. Ну, мы остались на своем. Плюс я тут плюсую варианты, которые прилетали через Макс. Соответственно, 66% проголосовавших ставят позитивно-положительные оценки. Четверки, из них 50% поставили. Тройки 33%. Соответственно, радует, что нет у нас отрицательных значений. Единицы, двоек не поставлено от слова совсем. Вот такая интересная композиция. Я думаю, она скоро появится в нашем плейлисте, и мы с вами про любовь еще будем напевать и не раз. На этом прощаюсь. С вами прощаюсь до понедельника, потому что завтра эфира не состоится. Завтра я прям с раннего утра веду открытие региональных соревнований, поэтому, к сожалению, не получится у меня присутствовать в студии. Поэтому желаю вам отличной пятницы, замечательного продолжения четверга, хороших выходных, чтобы все было ярко и позитивно. До встречи, пока!
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 3 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 23 градусов, вечером до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 15.
4: Выборы 2026.
5: Политическая реклама.
6: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
7: Избирательный заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
8: Реклама на Соль FM.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
13: Как продать автомобиль?
14: Срочно.
5: срочно продать автомобиль.
13: Я хочу продать автомобиль.
14: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
15: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем краевом МФЦ с 1 сентября появилась новая услуга по самозапрету к ставкам и горным заведениям. Самозапрет можно установить как минимум на 1 год. Жители смогут подать заявление в МФЦ. В течение 12 часов после подачи заявления информация о человеке вносится в специальный перечень. После этого легальные букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать ставки от гражданина, а казино не будут допускать его к игре. Кроме того, организаторы должны прекратить отправлять ему рекламу азартных игр. Судебные приставы на 2 месяца приостановили работу павильона «Лагман Хаус» на шоссе космонавтов 4 в Перми. В ходе проверки в точке общепита были выявлены грубые нарушения. А именно, был нарушен режим хранения продуктов, продукция принималась и хранилась без маркировки, на грязном полу лежали пакеты с лавашами, а на рабочих столах мусор из остатков пищи и использованных салфеток. Также в медицинских книжках работников отсутствовали данные об обязательной вакцинации и прохождении гигиенической подготовки. Глава Губахинского округа Николай Лазейкин сообщил о том, что сложная ситуация с бензином уже отразилась на работе общественного транспорта. Некоторые перевозчики вынуждены временно корректировать расписание, что приводит к задержке городских автобусов. Пока ситуация не стабилизируется, топливом в приоритетном порядке будут обеспечиваться экстренные службы, предприятия и организации жизнеобеспечения. Федеральный гидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз погоды до конца года. На Урале синоптики не ожидают отрицательных аномалий до декабря. Как сообщалось ранее, сентябрь в Пермском крае прогнозируется на 1-2 градуса теплее климатической нормы. В октябре и ноябре средняя температура в основном будет соответствовать климатической норме. По предварительным прогнозам, отрицательная аномалия может появиться в декабре. Прогнозируется формирование большой зоны умеренно холодной погоды, которая включает и Урал. Средняя температура воздуха может быть на 1 градус ниже климатической нормы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Яркий и нескучный день обещают звезды. Вам хочется новых впечатлений, возможность получить их есть. Иногда это требует расходов, и вот тут важно не увлекаться. Прислушайтесь к голосу здравого смысла и не тратьте слишком много на развлечения. Будет много интересных дел, причем часто непростых. День хорошо подходит для общения с близкими. Вы быстро находите с ними общий язык. Я не астролог, но обещаю, что впереди вас ждет много интересного и познавательного.
0: Прямо сейчас.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Окружающий нас мир полон чудес. Животные, растения, люди и микроорганизмы обладают уникальными свойствами, о которых мы даже и не подозреваем. А когда узнаем, то искренне удивляемся. Меня зовут Лилия Алексеева. Каждый день мы с командой находим новые интересные факты для вас. И сегодня вы наверняка услышите то, о чем никогда, вероятно, раньше не слышали. Есть вещи, в которые люди верят, но сами не могут логически их объяснить. Существуют мифы и факты, но порой факты бывают настолько странными,

0: то в них сложно поверить. Сегодня расскажу интересные факты про самые разные сферы нашей жизни.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 3 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 23 градусов, вечером до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 15.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 1 сентября в школах Пермского края появятся новые предметы и внеурочный курс, а в 10 школах начнут апробировать оценки за поведение. Об этом рассказала министр образования региона Наталья Зверева. В 5-х классах введут предмет «Духовно-нравственная культура России». Количество часов обществознания иностранного языка сократят, а истории увеличат. Для учеников 8-11 классов появится курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Домашние задания отменят только для первоклассников. В остальных классах они сохранятся. Оценки за поведение будут выставлять ученикам 2-8 классов в 10 школах Перми, Кунгурского, Соликамского, Лысвинского и Пермского округов. Их будут определять совместно классные руководители, учителя, советники по воспитанию и специалисты по психологии. Оценивать будут дисциплину, поступки и отношения к окружающим. Предусмотрены 3 оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Жители Пермского края приглашают 5 сентября в село Верхъюсь Вокудымкарского округа на 23-й межрегиональный фестиваль «Айда Рыжик». Народный праздник посвящен грибам. Главным его героем остается рыжик, один из самых популярных в Прикамье грибов. По словам организаторов, цель праздника не только почтить соленый гриб, но и отметить различные обрядовые праздники, объединенные темами прощания с летом, увядания природы и окончания полевых работ. Праздничная программа начнется с 12:00. Гостям предлагают поучаствовать в различных конкурсах, мастер-классах, играх и интерактивах для всей семьи. Прогуляться по ярмарке, попробовать традиционный грибной суп и испытать себя на кулинарном практикуме. Также будет проведена концертная программа. Специальным гостем выступит шоу-группа «Россияне. Город Пермь». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про разные сферы нашей жизни рассказываю сегодня. Из-за больших перегрузок гонщику Формулы-1 кажется, будто на его шею повесили мешок весом в 25 килограммов. У обычного человека пульс составляет около 60 ударов в минуту. Но во время гонки у водителя болида этот показатель колеблется между 170 и 190 ударов в минуту. Более того, гонщику приходится проявлять невероятную выносливость, сидя внутри разгоряченного болида. Из-за этого тело гонщика теряет много веса в каждой гонке.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Нас окружают по-настоящему удивительные вещи, о которых сегодня и узнаем вместе с вами. Меня зовут Лилия Алексеева. Делайте приемник погромче. До сих пор вы, наверное, думали, что чем больше вы потеете, тем больше жира теряете. Некоторые врачи считают, что наш жир превращается в тепло или энергию, когда мы тренируемся. Однако ученые из университета Нового Южного Уэльса в Австралии доказали, что многие ошибаются. На самом деле, согласно результатам исследования, мы выдыхаем наш жир. Было доказано, что около 10 килограммов жира превращается в 8,4 килограмма углекислого газа, который выходит из тела в виде выдыхаемого воздуха, и 1,5 килограмма воды через пот и слезы. Согласно результатам исследования, чтобы избавиться от 10 килограммов жира, человеку нужно вдыхать 29

0: 5 килограммов кислорода. Ну или все время плакать.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Радио соляной столицы.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретно вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило – продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ объема нефтепродуктов. Продукты. Во вторая, не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивает, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 3 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Днем до 23 градусов, вечером до 16. По северу будет пасмурно, возможны дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 15.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата избавления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На «Спешилова 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. «Спешилова 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
12: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это... Радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России появятся новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. У большинства граждан нет к ним иммунитета. Заболевание приводит к тяжелым осложнениям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в этом году планируется вакцинировать до 60% населения России, чтобы сформировать популяционный иммунитет. По словам Анны Поповой, в предыдущие годы это успешно удавалось, поэтому цифры заболеваемости гриппом в стране выглядят спокойными. Поставки российской вакцины от гриппа начинаются во все регионы. На портале «Управляем вместе» началось голосование за проект инициативного бюджетирования. Каждый житель Пермского края сможет напрямую повлиять на то, какие идеи будут реализованы в первую очередь. Напомним, инициативное бюджетирование – это механизм поддержки идей жителей по развитию территории, решению проблем местного значения. На реализацию проектов из краевого бюджета выделяется до 90% от стоимости проекта. При этом размер субсидий от региональных властей может достигать 4 миллионов рублей. Голосование пройдет в онлайн-формате с 1 по 7 сентября на сайте вместе.ру. Отдельно голосование за проекты молодежного инициативного бюджетирования пройдет на федеральной платформе Добро.рф. Баскетбольный клуб «Парма» начал подготовку к новому сезону. Первую контрольную игру пермская команда провела на своей площадке против чемпиона Суперлиги команды «Челябинск». Поединок закончился со счетом 108-90 в пользу хозяев. Следующий контрольный матч «Парма» сыграет завтра против ЦСКА. Также в планах пермского клуба 7-8 сентября принять участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где соперниками станут «Зенит», «Уникс» и «МБА». 15 сентября в Екатеринбурге состоится встреча с «Уралмашем», а 19-20 сентября в Перми в УДС «Молот» пройдет Кубок «Урал Грейта». И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про разные сферы нашей жизни рассказываю сегодня. Когда вы в последний раз использовали свой смартфон? Наверное, пару секунд назад. Смартфоны сегодня являются частью повседневной жизни, и мы их используем везде и всегда. Поэтому на них накапливается огромное количество микробов. Множество тестов, проведенных учеными, показали, что даже сидение на унитазе содержит меньше микробов и бактерий, чем смартфон. Более того, мы используем смартфон в туалете и во время еды. Ученые советуют регулярно протирать смартфоны антибактериальными салфетками.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хит.

0: Фадеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про разные сферы нашей жизни рассказываю сегодня. Синдром фантомного звонка – это состояние, при котором человеку кажется, что он слышит звонок или чувствует вибрацию мобильного телефона. Интересно, что это явление было предсказано еще в 1996 году в комиксе «Гилберт». Правда, там речь шла о синдроме фантомного пейджера. Кстати, о мобильниках. На момент выпуска первая модель айфона была мощнее, чем компьютерная техника НАСА, которая использовалась в 1969-м для легендарного полета на Луну. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете смотреть с телефона видосики про котиков.
0: Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: ИВС Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларцевин, дом 9, офис 1621. ИНН 5909-89-896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выбор. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За время действия в Пермском крае запрета на продажу вейпов и жидкости к ним органы местного самоуправления проверили 2459 торговых объектов на предмет его соблюдения. В ходе рейдов зафиксировано 282 факта продажи запрещенных устройств и жидкостей к ним. В отношении нарушителей составлен 141 протокол. Далее материалы передаются в суд. По данным на конец августа, судебные решения уже вынесены по 11 делам. В 7 случаях должностных лиц оштрафовали на 15 тысяч рублей. Общая сумма взысканий составила 105 тысяч. Еще 4 производства прекращены за отсутствием состава правонарушения. Напомним, закон, запрещающий продажу вейпов и жидкостей к ним на территории Пермского края, вступил в силу 1 марта этого года. События летнего фестиваля «Город встреч» в Прикамье продолжались 78 дней. В этом году прошли не только фестивальные выходные, но и была создана интересная программа в будни. Мероприятие в очередной раз стало не только самым масштабным в Прикамье, но и одним из крупнейших в России. Более полумиллиона людей стали частью фестиваля, пришли на события, участвовали в подготовке, присоединялись из других городов и стран. Подготовка и репетиции шли полгода. Свыше 1000 человек поделились своими талантами и мастерством в числе артистов и организаторов. Напомним, летний фестиваль в 2026 году начался 12 июня в День России, День города Перми. В течение лета город встреч объединил молодежные выходные, этнофестиваль «Обряды-наряды», театральные выходные, семейный фестиваль «Старфест», проекты «Танцуй, открывай» и «Ведем себя культурно». Месяц на Эспланаде работал фестивальный городок, который завершил свою работу 25 июля. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Даже развлекательный контент может быть полезным. Например, можно узнать новые интересные факты про все на свете. Вот вы знаете, сколько спутников у Сатурна? Правильный ответ на данный момент – 62 спутника и несколько колец. Потому что Сатурн продолжают пристально изучать. Но неизвестного про эту планету остается очень много. Последние данные свидетельствуют о том, что кольцевые образования планеты сформировались значительно позже, чем сама планета. Компьютерное моделирование показало, что большинство спутников газового гиганта и все его кольца появились сравнительно недавно, когда динозавры еще бродили по Земле.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про разные сферы нашей жизни рассказываю сегодня. И снова шок-контент из животного мира. Среди змей бывают сиамские близнецы. Удивительно, но эти близнецы соревнуются друг с другом за еду. Ученые так описывают неядовитую лестничную змею. Сначала две головы должны решить, что они обе голодны одновременно, а затем они должны согласиться преследовать одну и ту же добычу. После они могут поссориться из-за того, какая голова съест добычу. Более того, поскольку змеи передвигаются по запаху, если одна голова почует запах добычи на голове другой, она нападает и попытается проглотить другую голову. Короче говоря, двухголовая змея не только существует, но и может попытаться съесть себя.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае в МФЦ с 1 сентября появилась новая услуга по самозапрету к ставкам и горным заведениям. Самозапрет можно установить как минимум на 1 год. Жители смогут подать заявление в МФЦ. В течение 12 часов после подачи заявления информация о человеке вносится в специальный перечень. После этого легальные букмекерские конторы и тотализаторы не

0: могут принимать ставки от гражданина, а казино не будут допускать его к игре. Кроме того, организаторы должны прекратить отправлять ему рекламу азартных игр. Судебные приставы на 2 месяца приостановили работу павильона «Лагман Хаус» на шоссе Космонавтов 4 в Перми. В ходе проверки в точке общепита были выявлены грубые нарушения. А именно, был нарушен режим хранения продуктов, продукция принималась и хранилась без маркировки, на грязном полу лежали пакеты с лавашами, а на рабочих столах мусор из остатков пищи и использованных салфеток. Также в медицинских книжках работников отсутствовали данные об обязательной вакцинации и прохождении гигиенической подготовки. Глава Губахинского округа Николай Лазейкин сообщил о том, что сложная ситуация с бензином уже отразилась на работе общественного транспорта. Некоторые перевозчики вынуждены временно корректировать расписание, что приводит к задержке городских автобусов. Пока ситуация не стабилизируется, топливом в приоритетном порядке будут обеспечиваться экстренные службы, предприятия и организации жизнеобеспечения. Федеральный гидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз погоды до конца года. На Урале синоптики не ожидают отрицательных аномалий до декабря. Как сообщалось ранее, сентябрь в Пермском крае прогнозируется на 1-2 градуса теплее климатической нормы. В октябре и ноябре средняя температура в основном будет соответствовать климатической норме. По предварительным прогнозам, отрицательная аномалия может появиться в декабре. Прогнозируется формирование большой зоны умеренно холодной погоды, которая включает и Урал. Средняя температура воздуха может быть на 1 градус ниже климатической нормы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые интересные факты из совершенно разных сфер жизни рассказываю сегодня. Пока человек ест ананас, ананас ест человека. Это единственное растение, в котором содержится бромелайн, фермент, эффективно расщепляющий белок. А поскольку человеческое тело состоит из белка, ананас пытается его переварить. Именно этим объясняются язвочки на языке и губах у тех, кто переусердствует с поеданием этих плодов. Кстати, ананас худеть не помогает. Это все миф.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про разные сферы нашей жизни рассказываю сегодня. Когда люди слышат о самом сухом месте на Земле, то сразу думают о какой-нибудь пустыне. Но на самом деле таким местом является Антарктида. Здесь не было дождя уже почти 2 миллиона лет. Озеро Бонни в Антарктиде покрыто слоем льда толщиной от 3 до 5 метров. В сухих долинах Макмердо бесснежные долины антарктических оазисов имеют территорию почти в 5000 квадратных километров. Здесь почти нет льда, воды и снега, а также не выпадают осадки. Причиной отсутствия осадков являются самые быстрые ветра на планете. Их скорость достигает 320 км в час. Из-за них и испаряется влага.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Сходимся мы.
1: Как семья, мы большая. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории про разные сферы нашей жизни рассказываю сегодня. Поезд придумали раньше велосипеда. Карл Дресс был изобретателем, создавшим велосипед в 1818-м. Ну вот о рельсовом транспорте знают еще со времен Древней Греции. До паровых двигателей в добыче полезных ископаемых использовались вагончики. На рельсах. В 1820-х в Англии уже была построена целая механизированная железнодорожная система. Удивительно, но человек изобрел железнодорожный транспорт еще до того, как научился балансировать на двух колесах.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клайд Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Сейчас расскажу парочку шокирующих фактов про человеческое тело. Зубы человека такие же твердые, как камни, а бедренная кость тверже бревна. Четверть всех костей нашего тела сосредоточена в ступнях. Наши глазные яблоки не меняются в размерах с рождения, а нос и уши продолжают расти всю жизнь. Новорожденный человек имеет 300 костей, но к моменту, как взрослеет, у него остается всего 206. А сердцебиение у женщин быстрее, чем у мужчин. В среднем сердце человека делает 100 тысяч ударов в сутки.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. FIS допустила российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Наши лыжники возвращаются пока в нейтральном статусе. Надеемся, что наши спортсмены выступят успешно, докажут, что это безопасно. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта, приводит слова Дегтярева ТАСС. Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов. Мужская сборная России победила Саудовскую Аравию в матче группового турнира чемпионата мира по водному поло в формате 4-4 в хорватском Дубровнике. Игра завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне на чемпионате мира обыграли США и уступили Черногории. «Трактор» подписал контракт с нападающим Артемом Удотом. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба. Контракт с 24-летним игроком рассчитан до конца сезона 2026-27. Удот – воспитанник хоккейной школы «Трактора». Он дебютировал за челябинский клуб 2 декабря 2021 года. Всего форвард провел в ФонБет регулярных чемпионатах КХЛ 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. «Факел» подписал форварда Краснодара Александра Кокшарова на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба. Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня следующего года. Кокшаров – воспитанник Краснодара. Он выступал за основную команду «Быков» с лета 2024 года, а также играл за Нижний Новгород на правах аренды в первой половине 2025-го. Энцо Фернандес попрощался с Челси. «Я был здесь, по-настоящему счастлив и желаю вам только самого лучшего в будущем. Спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы дарили мне и моей семье на протяжении этих лет. Я никогда этого не забуду. Эта команда еще не раз подарит вам множество поводов для радости. Я тоже буду рад за вас. Никогда в этом не сомневайтесь», — написал Фернандес в соцсетях. Футболист выступал за Челси с 2023 года. За это время он провел за команду 170 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 31 результативную передачу. В составе лондонцев он выиграл Лигу конференций в сезоне 2024-25 и клубный чемпионат мира 2025. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока!

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: В это трудно поверить, но акулы древнее деревьев. Самая первая известная людям разновидность деревьев была археоптерис – древовидное растение с листьями, похожими на папоротник. Сейчас оно считается вымершим. По данным археологов, это растение росло на Земле около 350 миллионов лет назад в лесу, где сегодня находится пустыня Сахара. Но археологические находки акульих окаменелостей показали, что эти существа обитали на Земле более 400 миллионов лет назад, что доказывает, что акулы старше деревьев. Интересные факты про разные сферы нашей жизни рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сахин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль.ФМ.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России появятся новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. У большинства граждан нет к ним иммунитета. Заболевание приводит к тяжелым осложнениям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в этом году планируется вакцинировать до 60% населения России, чтобы сформировать популяционный иммунитет. По словам Анны Поповой, в предыдущие годы это успешно удавалось, поэтому цифры заболеваемости гриппом в стране выглядят спокойными. Поставки российской вакцины от гриппа начинаются во все регионы. На портале «Управляем вместе» началось голосование за проект инициативного бюджетирования. Каждый житель Пермского края сможет напрямую повлиять на то, какие идеи будут реализованы в первую очередь. Напомним, инициативное бюджетирование – это механизм поддержки идей жителей по развитию территории, решению проблем местного значения. На реализацию проектов из краевого бюджета выделяется до 90% от стоимости проекта, при этом размер субсидий от региональных властей может достигать 4 миллионов рублей. Голосование пройдет в онлайн-формате с 1 по 7 сентября на сайте вместе.пермкрай.ру. Отдельно голосование за проекты молодежного инициативного бюджетирования пройдет на федеральной платформе добро.рф. Баскетбольный клуб «Парма» начал подготовку к новому сезону. Первую контрольную игру пермская команда провела на своей площадке против чемпиона Суперлиги команды «Челябинск». Поединок закончился со счетом 108-90 в пользу хозяев. Следующий контрольный матч «Парма» сыграет завтра против ЦСКА. Также в планах пермского клуба 7-8 сентября принять участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где соперниками станут «Зенит», «Уникс» и «МБА». 15 сентября в Екатеринбурге состоится встреча с «Уралмашем», а 19-20 сентября в Перми в УДС «Молот» пройдет Кубок «Урал Грейта». И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Твой лучший и теплый четверг в твоих руках. И пусть горят костры рябин, твое 3 сентября должно быть самым лучшим и самым запоминающимся. Это мы сделаем вместе с тобой в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алло. Пиши прямо сейчас, отправляя свое теплое сообщение. Привет, поздравление, признание в любви нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. Или же на наш Макс или Телеграм-канал, отправляя свой месседж, и я обязательно озвучу все в прямом эфире.
0: Соленый

0: Я все смогу, я все умею. Именно так сейчас думает Юлия, которая отправляет большой привет Александр Трифонов. Так и пишет: Юлек, может, бросим копать картошку и перепашем все к далеким островам. В общем, большой привет Юле отправляем, и да прибудет с вами здоровая спина. Александр Анисимов с Каменного Цветка снова отправляет большой и пламенный привет всем слушателям радио СЛФМ. Вам тоже большой и пламенный. Пишите, продолжайте в том же духе. Буквально только что оставила сообщение Ольга Пороховская. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет сыну офицеру Максиму, который находится в командировке. Любим и очень ждем в отпуск домой.
1: Соленый алло.
2: Я никому не скажу.

0: Денис Райдер только что прозвучал в эфире радио Solid FM со своим треком «Казино». У нас есть и самая главная музыкальная заявка, о которой скажу, конечно же, чуть-чуть попозже. Я думаю, что многие уже догадались, что за трек сегодня могут попросить. Но сейчас к приветам. Оксана Сисюнина пишет нам: «Добрый день, Solid FM. Хочу передать привет моей сестре Бушиевой Карине. Она сейчас пришла ко мне в гости после отдыха с курорта Ключи. Сидим, отмечаем море впечатлений и подарков. Спасибо, дорогая». Да, это самое важное, когда ты последние деньки начинаешь шастать по магазинам, либо с курорта, либо еще просто с отпуска, когда ты уже собираешься, знаешь, что ты завтра полетишь домой. Нужно как можно больше понакупить и как можно плотнее забить чемодан различными сюрпризами. А мне подарок будет? Нет? Шучу, конечно. Хорошего вам времени препровождения в нашей компании и, конечно же, самого удачного следующего отпуска. Далее у нас есть сообщение. Так. Да, вот тут Александр Анисимов отправил свою музыкальную заявку, но мы перейдем к сообщению. Сообщение, конечно же, необычного формата. Я его, грубо говоря, запускаю с телефона, с аккаунта Дили Мусаваровой.
1: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно заказать песню Шафутинского сегодня, 3 сентября, и передать всем жителям Суксунского района всех с приветом, и Пермского края всем большой привет.
0: Такое сообщение прилетело к нам в группу ВКонтакте. Голосовое, да, на самом деле так тоже можно, а почему нет? Так что если вдруг у тебя будет тоже голосовое сообщение, пиши нам, отправляй его в группу ВКонтакте, радио Solid FM. Я его послушаю, на всякий случай переслушаю. Если, конечно, там что-то будет такое страшное и непонятное, то не поставлю. Ну а ты, дорогой друг, просто пиши тогда уж свое сообщение ручками, текстом, и я обязательно озвучу твое сообщение. Диле Мусаваровой отправьте большой привет, потому что как-то сообщение прозвучало не от Дили, как будто бы, да, а от кого сообщение, не знаю. Но Шафутинского я могу поставить только один раз в году.
2: Соленый алло!

0: сентября.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.ru/solfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой.

0: Даже короткое лаконичное сообщение может поднять настроение того человека, который отмечает сегодня день рождения. Например, как Светлана Баданина поздравила с днем рождения Дмитрия Лещенко. Диму поздравляем с днем рождения. Тепла, счастья, радости, тепла. Еще раз, дважды, x3 можно сделать. Тепла тебе, Дмитрий. Александр Пугачев поздравляет с днем рождения Максима Малолетова. Ура, ура, ура, товарищи. Также месседж прилетел от Натальи. Поздравляет она Василия Рыбина. Сегодня с днем рождения, 33 годика ему исполняется. Желаем счастья, здоровья, удачи и всего самого хорошего. Мы тебя любим, твоя семья. Пишите и вы, делайте этот день ярче, счастливее. 3 сентября ведь на календаре.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Вы слушаете программу по музыкальным заявкам
1: «Соленый Алё».
0: Поэтому прямо сейчас отправляй свои привет, поздравления, признания в любви. Поднимай настроение своим близким, родным и всем тем, кто с тобой сейчас рядом или потом будут рядом, коллегам, например, да? Большой привет отправляй. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. В чат видеотрансляция. Аж в двух чатах видеотрансляция. В личных сообщениях группы или в комментариях под постом. Макс у нас есть, работает. Ссылку на наш Макс ты можешь найти в нашей группе ВКонтакте «Радио СЛФМ». Ну и телеграм-канал «Радио СЛФМ» ты, я думаю, легко и просто тоже найдешь, если у тебя есть такая возможность. На очереди у меня есть два привета. Ольга пишет нам: «Здравствуйте, хочу передать привет своим родителям Александру и Людмиле Корсаковым. Люблю, любимому молодому человеку». Ну, наверное, «люблю» тоже отправляет. Александру Анферову и дедушке Николаю Мальцеву большой привет вам. Отправляем, хорошего настроения желаем. Екатерина Горюнова пишет нам: «Здравствуйте, хочу поздравить свою свекровь Любовь Викторовну Горюнову с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, быть всегда на высоте. Она у меня, несмотря на свой возраст, очень даже энергичный человек. Оставайся всегда такой же веселый». Город Часовой подписались. Кстати, я обратил внимание, чем по возрасту человек становится мудрее, тем он начинает быть еще и активнее. Поэтому думаю, что у Любови Викторовны есть такая возможность взять и написать нам в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ» свое сообщение и отправить его своим родным и близким. Конечно же, поздравляем еще раз Любовь Викторовну. С днем рождения, крепкого здоровья желаем.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
1: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. «Соленый Алё».

Я же говорил то, что я очень люблю открывать некоторые тайны на радио СЛФМ. Не только наши рабочие, но и также тайны наших радиослушателей. Например, как когда пишут в конце анонимные, я все равно рассказываю о том, кто написал сообщение. Но сейчас анонимных сообщений нет. Также секреты я раскрываю только по предложению слушателей радио СЛФМ. Сам я, конечно, этого не делаю. Но, так вот, перехожу к основной информации. Из Кирова данное сообщение. Анастасия Игоревна пишет нам. Так, отправляет она поздравление с днем рождения для мамы Виктории Владимировны. Ей сегодня исполняется 65 лет. С юбилеем вас поздравляем. Счастья, радости желаем. И всего самого наилучшего, чтобы дети любили и правнуки в том числе. Но и еще, кстати, к тому самому секрету, скоро будет правнучка, но она не знает, вот теперь знает, да. Да, поздравляю вас еще и с такой интересной информацией. Но и с днем рождения, думаю, что сегодня должен быть самый счастливый день в вашей жизни. Тем более еще и 3 сентября. Вам огромный привет, Виктория Владимировна. И еще раз с днем рождения. Для вас музыкальный подарок как раз-таки от ваших детей. Гаязу Бразерс, Санта Лючия. Салют!

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Итак, ребят, у нас остается с вами около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас или в группу ВКонтакте, Радио Соль ФМ, или в Макс, или в Телеграм.

0: что странички обновляются. Тем временем у меня есть несколько приветов, что также оставили меня за последнюю минуту. Точнее, даже некоторые приветы я еще до сих пор не озвучил, хотя должен был давным-давно это прочитать. Итак, Серега Ильин, конечно же, пишет, отправляет свой подмосковный привет всему Пермскому краю. Привет из Чудиного от Сережки, всем респект. Анне Варламовой, Ольге Старковой, Елене Тимгановой, конечно же, большие-большие приветы отправляем. Ну и привет всем слушателям радио СЛФМ от Максима Апреля. На этом все, я с вами прощаюсь и желаю каждому слушателю радио СЛФМ пошел доделывать сайт радио СЛФМ. Напоминаю, slfm.ru.
1: Выборы 2026. Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клавдия Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
1: Реклама на Соль-ФМ.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Закрытый.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. За время действия в Пермском крае запрета на продажу вейпов и жидкости к ним, органы местного самоуправления проверили 2459 торговых объектов на предмет его соблюдения. В ходе рейдов зафиксировано 282 факта продажи запрещенных устройств и жидкостей к ним. В отношении нарушителей составлен 141 протокол. Далее материалы передаются в суд. По данным на конец августа, судебные решения уже вынесены по 11 делам. В 7 случаях должностных лиц оштрафовали на 15 тысяч рублей. Общая сумма взысканий составила 105 тысяч. Еще 4 производства прекращены за отсутствием состава правонарушения. Напомним, закон, запрещающий продажу вейпов и жидкостей к ним на территории Пермского края, вступил в силу 1 марта этого года. События летнего фестиваля «Город встреч» в Прикамье продолжались 78 дней. В этом году прошли не только фестивальные выходные, но и была создана интересная программа в будни. Мероприятие в очередной раз стало не только самым масштабным в Прикамье, но и одним из крупнейших в России. Более полумиллиона людей стали частью фестиваля. Пришли на события, участвовали в подготовке, присоединялись из других городов и стран. Подготовка и репетиции шли полгода. Свыше 1000 человек поделились своими талантами и мастерством в числе артистов и организаторов. Напомним, летний фестиваль в 2026 году начался 12 июня в День России, День города Перми. В течение лета «Город встреч» объединил молодежные выходные, этнофестиваль «Обряды-наряды», театральные выходные, семейный фестиваль «Старфест», проекты «Танцуй, открывай» и «Ведем себя культурно». Месяц на Эспланаде работал фестивальный городок, который завершил свою работу 25 июля. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Хит за хитом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет облачно, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 20. В северной части утром до 13 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае в МФЦ с 1 сентября появилась новая услуга по самозапрету к ставкам и горным заведениям. Самозапрет можно установить как минимум на 1 год. Жители смогут подать заявление в МФЦ. В течение 12 часов после подачи заявления информация о человеке вносится в специальный перечень. После этого легальные букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать ставки от гражданина, а казино не будут допускать его к игре. Кроме того, организаторы должны прекратить отправлять ему рекламу азартных игр. Судебные приставы на 2 месяца приостановили работу павильона «Лагман Хаус» на шоссе Космонавтов 4 в Перми. В ходе проверки в точке общепита были выявлены грубые нарушения. А именно, был нарушен режим хранения продуктов, продукция принималась и хранилась без маркировки, на грязном полу лежали пакеты с лавашами, а на рабочих столах мусор из остатков пищи и использованных салфеток. Также в медицинских книжках работников отсутствовали данные об обязательной вакцинации и прохождении гигиенической подготовки. Глава Губахинского округа Николай Лазейкин сообщил о том, что сложная ситуация с бензином уже отразилась на работе общественного транспорта. Некоторые перевозчики вынуждены временно корректировать расписание, что приводит к задержке городских автобусов. Пока ситуация не стабилизируется, топливом в приоритетном порядке будут обеспечиваться экстренные службы, предприятия и организации жизнеобеспечения. Федеральный гидрометцентр опубликовал долгосрочный прогноз погоды до конца года. На Урале синоптики не ожидают отрицательных аномалий до декабря. Как сообщалось ранее, сентябрь в Пермском крае прогнозируется на 1-2 градуса теплее климатической нормы. В октябре и ноябре средняя температура в основном будет соответствовать климатической норме. По предварительным прогнозам, отрицательная аномалия может появиться в декабре. Прогнозируется формирование большой зоны умеренно холодной погоды, которая включает и Урал. Средняя температура воздуха может быть на 1 градус ниже климатической нормы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

хиты на любимой волне. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Вступило в силу разрешение реализации на российских автозаправочных станциях топлива стандарта ниже Евро-5. С вами «За баранка» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Данная мера представляет собой способ быстрого реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке горючего. При этом долгосрочные планы по обеспечению соответствия продукции отечественной переработки экологическим стандартам не отменяются. Напомню, начиная с конца мая, свыше 80 российских регионов вводили полные или частичные ограничения на отпуск бензина или дизеля. К июлю в ряде территорий данные меры начали смягчать. Под занавес августа в правительстве подтвердили, что на отдельных заправках очереди все еще сохраняются, и заверили, что работа над устранением данной проблемы продолжается. Главная суть нового подхода – это ликвидация несоответствия между выпуском топлива и его продажей через розничные сети. Как пояснили в Министерстве энергетики, некоторые виды бензина и дизеля уже могли отгружаться заводами в рамках внутренних договоренностей. Однако реализация этих объемов конечным покупателям на колонках была затруднена. Возникло своего рода несоответствие правил. Горючее реально находилось в обороте и использовалось для межзаводских поставок, но доступ к нему через АЗС оставался ограниченным. С 1 сентября такой порядок временно меняется. На определенный срок топливо классов К2, К3, К4 и К5 разрешат продавать в рознице на абсолютно общих основаниях. Для рынка это очень существенно, прежде всего из-за роста предложения. Если предприятие способно производить определенные объемы горючего, его допуск к розничной торговле расширяет общий ресурс, который могут получить водители. Ну, это я вижу понятно, да? Но это теория.
0: Автомобильные факты.
1: Для автомобилистов это вовсе не значит, что заправки повсеместно перейдут на стандарты, например, Евро-2, ну и чуть выше 3-4. Речь идет лишь о возможной временной продаже, а не об обязательстве реализовывать именно Евро-2 или Евро-3. Какой конкретно вид горючего окажется на конкретной станции, будет зависеть от объемов поставок и текущей обстановки в регионе. При этом сохраняется правило: продавец обязан сообщать покупателю, к какому классу относится топливо. Такой подход разделяет две цели государственной инициативы. Первая – это реально нарастить доступ объема нефтепродуктов. Во вторая – не лишать потребителя данных о характеристиках товара. Новое послабление, конечно же, нельзя оценивать изолированно от прочих решений правительства, принятых в текущем году. Ранее власти уже прибегали к временному ослаблению отдельных норм для топлива как способу быстрого реагирования на проблемы с предложением. Теперь же дополнительно расширяются возможности продажи горючего на финальной стадии, непосредственно через заправочные станции. С точки зрения экономики, этот шаг к повышению гибкости предложения внутри страны. Если возникает нехватка конкретного вида нефти продуктов, строгие ограничения по допустимым категориям могут сократить объем товара, доступного потребителю. Временное расширение перечня разрешенного к продаже топлива позволяет задействовать ресурсы заводов и поставщиков наиболее рационально. При этом Минэнерго подчеркивает, долгосрочный курс на ужесточение экологических требований к переработке все же сохраняется. Таким образом, власти воспринимают данную меру прежде всего как антикризисную, а не как отказ от экологической повестки. Для рынка это означает, что в ближайшие месяцы производители и поставщики получат больше свободы в управлении ассортиментом, а государство – еще один рычаг для предотвращения сбоев. Для водителя главное изменение – в расширении возможности выбора топлива на автозаправочных станциях. Однако итоговое решение все-таки остается именно за ним, ведь класс экологичности должен быть обязательно учтен в зависимости от марки автомобиля и рекомендации производителя транспортного средства. Это, конечно, обойти никак нельзя. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет облачно, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 20. В северной части утром до 13 градусов, днем до 18.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
6: Избранитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
3: Реклама на Соль FM.
4: Выборленд, Выгодаленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 1 сентября в школах Пермского края появятся новые предметы и внеурочный курс, а в 10 школах начнут апробировать оценки за поведение. Об этом рассказала министр образования региона Наталья Зверева. В 5-х классах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Количество часов обществознания иностранного языка сократят, а истории увеличат. Для учеников 8-11 классов появится курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Домашние задания отменят только для первоклассников. В остальных классах они сохранятся. Оценки за поведение будут выставлять ученикам 2-8 классов в 10 школах Перми, Кунгурского, Соликамского, Лысвинского и Пермского округов. Их будут определять совместно классные руководители, учителя, советники по воспитанию и специалисты по психологии. Оценивать будут дисциплину, поступки и отношение к окружающим. Предусмотрены 3 оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Жители Пермского края приглашают 5 сентября в село Верхъюсь Вокудымкарского округа на 23-й межрегиональный фестиваль «Айда Рыжик». Народный праздник посвящен грибам. Главным его героем остается рыжик, один из самых популярных в Прикамье грибов. По словам организаторов, цель праздника не только почтить соленый гриб, но и отметить различные обрядовые праздники, объединенные темами прощания с летом, увядания природы и окончания полевых работ. Праздничная программа начнется с 12:00. Гостям предлагают поучаствовать в различных конкурсах, мастер-классах, играх и интерактивах для всей семьи, прогуляться по ярмарке, попробовать традиционный грибной суп и испытать себя на кулинарном практикуме. Также будет проведена концертная программа. Специальным гостем выступит шоу-группа «Россияне. Город Пермь». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. FIS допустила российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Наши лыжники возвращаются пока в нейтральном статусе. Надеемся, что наши спортсмены выступят успешно, докажут, что это безопасно. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта, приводит слова Дегтярева ТАСС. Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов. Мужская сборная России победила Саудовскую Аравию в матче группового турнира чемпионата мира по водному поло в формате 4-4 в хорватском Дубровнике. Игра завершилась со счетом 3-0. Ранее россияне на чемпионате мира обыграли США и уступили Черногории. Трактор подписал контракт с нападающим Артемом Удотом. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба. Контракт с 24-летним игроком рассчитан до конца сезона 2026-27. Удот – воспитанник хоккейной школы «Трактора». Он дебютировал за челябинский клуб 2 декабря 2021 года. Всего форвард провел в «Фонбет» регулярных чемпионатах КХЛ 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. «Факел» подписал форварда Краснодара Александра Кокшарова на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба. Арендное соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 30 июня следующего года. Кокшаров – воспитанник Краснодара. Он выступал за основную команду «Быков» с лета 2024 года, а также играл за Нижний Новгород на правах аренды в первой половине 2025-го. Энцо Фернандес попрощался с Челси. «Я был здесь по-настоящему счастлив и желаю вам только самого лучшего в будущем. Спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы дарили мне и моей семье на протяжении этих лет. Я никогда этого не забуду. Эта команда еще не раз подарит вам множество поводов для радости. Я тоже буду рад за вас. Никогда в этом не сомневайтесь», — написал Фернандес в соцсетях. Футболист выступал за Челси с 2023 года. За это время он провел за команду 170 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 31 результативную передачу. В составе лондонцев он выиграл Лигу конференций в сезоне 2024-25 и клубный чемпионат мира 2025. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. И Соликамска с любовью.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет облачно, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 20. В северной части утром до 13 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России появятся новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. У большинства граждан нет к ним иммунитета. Заболевание приводит к тяжелым осложнениям. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в этом году планируется вакцинировать до 60% населения России, чтобы сформировать популяционный иммунитет. По словам Анны Поповой, в предыдущие годы это успешно удавалось, поэтому цифры заболеваемости гриппом в стране выглядят спокойными. Поставки российской вакцины от гриппа начинаются во все регионы. На портале «Управляем вместе» началось голосование за проект инициативного бюджетирования. Каждый житель Пермского края сможет напрямую повлиять на то, какие идеи будут реализованы в первую очередь. Напомним, инициативное бюджетирование – это механизм поддержки идей жителей по развитию территории, решению проблем местного значения. На реализацию проектов из краевого бюджета выделяется до 90% от стоимости проекта, при этом размер субсидий от региональных властей может достигать 4 миллионов рублей. Голосование пройдет в онлайн-формате с 1 по 7 сентября на сайте вместе.пермкрай.ру. Отдельно голосование за проекты молодежного инициативного бюджетирования пройдет на федеральной платформе добро.рф. Баскетбольный клуб «Парма» начал подготовку к новому сезону. Первую контрольную игру пермская команда провела на своей площадке против чемпиона Суперлиги команды «Челябинск». Поединок закончился со счетом 108-90 в пользу хозяев. Следующий контрольный матч «Парма» сыграет завтра против ЦСКА. Также в планах пермского клуба 7-8 сентября принять участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где соперниками станут «Зенит», «Уникс» и «МБА». 15 сентября в Екатеринбурге состоится встреча с «Уралмашем», а 19-20 сентября в Перми в УДС «Молот» пройдет Кубок «Урал Грейта». И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов вечера. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль ФМ.
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами...

бытофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а какой хищник является на Земле самым опасным? Лев – это первое, что приходит на ум, но оно и понятно, ведь это символ охотничьей силы. Однако его успех в охоте составляет примерно 25%. Белая акула достигает результата в половине своих атак. Волчья стая успешна лишь в 14% случаев. А теперь попробуйте угадать, какой хищник охотится с точностью в 95 из 100 попыток. Вряд ли вы догадаетесь, если не обладаете точными знаниями. И это стрекоза. Обычная стрекоза. Самый эффективный хищник, когда-либо существовавший на нашей планете. Исследования подтвердили, стрекозы захватывают добычу в воздухе с точностью до 97%. Ни одно другое существо на Земле не достигает такого уровня. Причина кроется в том, что мозг стрекозы не просто замечает жертву, а мгновенно рассчитывает ее скорость и направление движения, чтобы перехватить добычу прямо в полете.
0: Территория фактов. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет облачно, дожди и грозы. В южной части утром до 14 градусов, днем до 20. В северной части утром до 13 градусов, днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сахин, дом 9, офис 16-21, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшему объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешил Во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешил Во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: последний раз.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

уснул этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль-ФМ. Хит за хитом.

0: хиты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: радио соляной столицы.
1: За солнце защитными спрятаны кровь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы болеем.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

город. Твое радио. Весь город на одной волне.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.